В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Odyssey.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
1: Автомобильные факты.
2: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно на совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования,

0: тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром, видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
0: Ну, я всем желаю отличнейшего настроения, проснуться и друг другу улыбнуться.
1: Позитивных эмоций вам и всего самого наилучшего. В студии Лана Вершинина
0: и Алексей Никитин.

0: 16-й день первого летнего месяца на календаре, он же вторник, дорогие друзья.
1: Все, дорогие друзья, перешагнули мы экватор июня, и он начинает у нас заканчиваться. Вот такая грустная с утра информация.
0: А полезная, классная, позитивная информация. Солнце улыбается Атомграду, настроение замечательное.
1: Да, прекрасная погода, кстати.
0: Друзья, ближе к динамикам. Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Давно вы ели настоящий вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
8: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
8: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
10: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
12: Лучшие торты в городе – это плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ну и поскольку вот так лучшие торты города ворвались в прямой эфир раньше, чем мы, друзья, еще скажем, один адрес вам полезный. Победы 1А. Там тоже находится плюшка, там тоже торты, там тоже разные вкусняшки и сладости.
1: Когда этот женский голос услышал «лучшие торты в городе», я про себя, а мы не сомневаемся, вообще ни разу не сомневаемся. Очень, да, вкусненько и здорово. И вы, кстати, друзья, можете всегда участвовать в наших конкурсах и сами проверять это, выигрывая тортик или пирожок, и сами проверять, правда ли они лучшие.
0: Да? Очень часто, да, у нас лучшие плюшки от плюшки в утреннем шоу «Разбудильник». Друзья, ну не об этом сейчас. Сначала давайте зачитаем привет. У меня две смс-ки, у тебя, я знаю.
1: У меня одно сообщение.
0: Одно сообщение, да. В мессенджере «Макс». Давай номер озвучим. 8-999-405-49-45. Можно кого-то поздравить, можно передать привет, и все это в рамках утреннего шоу «Разбудильник».
1: Ну, если можно кого-то поздравить, то я этой сейчас прекрасной возможностью и воспользуюсь.
0: Так.
1: С днем рождения я поздравляю Чалова Романа Сергеевича.
0: Роман Сергеевич, вам аплодисменты, да, от «Радиопортал».
1: Роман, Ромочка, Ромка, я тебе желаю крепкого-крепкого здоровья, исполнения всех твоих желаний. Пусть твои золотые рыбки приносят тебе всегда удачу. И, конечно же, я желаю тебе большой-большой любви.
0: Вот так. Ну и давай вот такую песню, Роман.
1: Давай.

0: Ну, наверняка есть та девушка, которая скажет Роману: «Ты мужчина всей моей жизни».
1: Я очень надеюсь, что в скором времени она появится.
0: А нет, да,
1: но Роман... в данный момент... По моей информации отсутствует.
0: Роман,
1: да.
0: Мы желаем вам скорейшего вот этого вот Романа.
1: Романа, да.
0: Классной девчонкой.
1: Роман
0: еще
1: с Романом,
0: раз.
1: Да.
0: С днем рождения вас. Людмила нам пишет: «Доброе утро, любимое радиопортал». Людмила, и вам. Ну и добрейшее. Всем слушателям привет, Симонову Воронежу привет. И огромный привет моей подруге Аллочке. Всем сердцем поддерживаю тебя, моя дорогая. И твою семью в ваших испытаниях. Верю, что вы со всем справитесь, и все будет хорошо.
1: А у меня сообщение от огнедышащего Тапка. Привет, радиопортал Ином Воронеж. Желаю прекрасного вторника.
0: Тапок, привет тебе. Топи по полной. Хорошего тебе дня.
1: Есть еще сообщение от Саши. Привет, радиопортал. С добрым утром.
0: Вот. Привет,
1: и вам доброе утро.
0: Тоже,
1: да,
0: доброго. Любовь нам пишет: «Доброе утро, радиопортал». А я передаю самый большой привет своему парню Андрею Толкачеву. И говорю: ты самый сильный, самый заботливый и самый-самый лучший.
1: Ой, представляешь, как это звучит? Любовь нам пишет: ты самый-самый лучший.
0: Да. Все с приветами?
1: Все с приветами.
0: Все с приветами. Мы тоже с приветами. И это хорошо. Ну что, про плюшку рассказали. Вкуснейший торт у нас для вас приготовлен, дорогие проснувшиеся и слушающие, от нашего партнера компании «Плюшка». Ну не просто так мы его вам отдадим. Нужно будет подумать. Сегодня будем творить, сегодня будем вытворять. Итак, день морской черепахи празднуется сегодня.
1: Да, в принципе, как и каждый день, вытворять.
0: Да. Так вот, морская черепаха отмечает сегодня свой праздник.
1: А речная в другой день будет, да?
0: А она есть такая?
1: Конечно, у нас на Битюге даже черепашки есть. И под Воронежем на Маклоке. Ты что, Алексей?
0: Это, ну, ты у нас человек какой-то нестандартного мышления у тебя, да. То подснежники как-то там называются. Как, напомню?
1: Сцилла.
0: Сцилла, да. То черепашки речные, то еще что-то. Да ладно. А речные, может быть, в какой-то другой день отмечают. Сегодня 16 июня 16-го.
1: У меня бабушка говорит, 16-е.
0: 16 июня отмечает свой день рождения, свой праздник морская черепаха. Так вот, друзья, мы предлагаем вам продолжить известнейшую строчку из известнейшей песни «Морская черепашка». А дальше креативно, остроумно и оригинально. За самое позитивное сообщение мы подарим вам вкуснейший торт от компании «Плюшка». Номер для связи прежний: 839-405-49-45. Это мессенджер Макс и это СМС. Если вдруг вы придумаете какую-то песню, как продолжить строчку «Морская черепашка», да? Ну, можно позвонить?
1: Да, можно, обязательно, и нужно позвонить. Но мы давно вас не слышали, дорогие радиослушатели, мы же соскучились.
0: Позвони нам, позвони. Да. Вот именно ты сейчас.
1: А у меня песня в голове. Черепашонка, знаешь, так, костяная рубашонка.
0: Нет.
1: Шили эту рубашонку своему черепашонку. Черемама, черепапа, черепапа, чередед.
0: Вот такие вот песни Лана Вершинина у нас знает. Друзья, мы с вами сегодня... продолжаем строчку.
1: Морская черепашка.
0: Ну и, конечно же, песня у нас известнейшая, чтобы вот немножко с толку вас сбить.

0: Доброе утро, друзья! Всем, кто проснулся с нашими голосами, с нашими песнями, начинайте день весело и бодро. А мы сегодня продолжаем строчку «Морская черепашка». Кто она такая? Вот Радио Тапок нам уже... Ой, господи, Радио Тапок, простите, это музыкальная группа такая.
1: А давай им тоже привет.
0: Давай тоже. А, кстати, ты слушаешь Радио Тапок?
1: А что они поют? Ну, что-то жесткий рок какой-то.
0: Ну, какой-то русский рок. У меня просто один знакомый, да, слушает, вот когда в машине подвозит, у него всегда звучит Радио Тапок. Ну, я тебе не могу сказать, что это плохие песни.
1: Это не радиостанция, да?
0: Нет, это не радиостанция, да, это такая группа. Но песни неплохие, они там... На историческую тему, кстати.
1: Не на политическую?
0: Нет, не на политическую.
1: Ну вот одна песня у нас есть.
0: У нас есть? Вот, видите, да. На радиопортал есть
1: Радио
0: Тапок.
1: Кто-то, видимо, заказывал.
0: Огнедышащий Тапок пишет, Огнедышащий Тапок слушает Радио Тапок. Ну, здорово. И он нам, кстати, сказал, что день речной черепашки отмечается 23 мая. Видишь, у нас все знают наши
1: радиослушатели. Прозевали мы уже, вот поздравить
0: надо было. А так и ходят непоздравленные. И стихотворение Тапок нам написал. «Морская черепашка, где твой дом? Где-то там за горизонтом солнце плавится в волне. Ты скользишь по глубине, медленно, но навсегда в царстве синего льда».
1: Вот так.
0: Неожиданно-то
1: как. Неожиданно. Какой творческий у нас, оказывается, радиослушатель Тапок. Игорь нам написал: «Доброе утро, разбудильник». Не грю вам добро. «Морская черепашка татуху бьет на ляжку». А вот это уже оригинально, а вот это уже...
0: А вот это мне нравится, да?
1: Да. Продолжаем строчку «Морская черепашка». Друзья, 839-405-4945. Напоминаю, на кону у нас сегодня вкуснейший торт от компании «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Ну что, друзья, исторические справки. Значит, черепахи у нас появились на Земле более 220 миллионов лет назад. Это самые старинные жители нашей планеты. В общем, они постарше динозавров получаются.
1: Древнейшие,
0: так, да.
1: Далее.
0: То есть, представляешь, я говорю, их сколько надо было лет подряд поздравлять, а мы вот только сегодня. У них нет зубов, но у них есть мощные челюсти. Ну, вообще клюв такой, да, какой-то у черепашки. А, друзья, кстати, у кого-нибудь есть дома черепашки? Напишите нам, пожалуйста, как они в содержании? Сильно у нас вредные или нет?
1: Я думаю, нет. Ну что там, покормил, да и все.
0: А чем ты их покормил? Рыбой?
1: Ну, там можно в интернете, почитать, да? Конечно, что едят черепашки.
0: Хорошо.
1: Так, еще какая
0: дальше
1: информация?
0: Ученые долго спорили, кто же их предки. Ну, в настоящий момент сошлись на том, что ближайшие живые родственники черепах – это крокодилы и птицы.
1: Птицы?
0: Представляешь, как скрестить, в принципе, крокодила с птицей.
1: И ну, получится черепаха, да?
0: Ну да, клювик от птички. Очень оригинальный, товарищи. Да, панцирь черепах имеет нервное окончание. То есть ты когда гладишь по панцирю, это не просто какой-то каменный такой нарост очень плотный. Оказывается, она все чувствует.
1: Они такие чувствительные.
0: Да, они такие чувствительные, да.
1: Так, еще что-то.
0: Знаешь, пощекотать, да? Ну, на этом панцире, или как это называется у них правильно, верхняя часть скелета. Вообще панцирь – это скелет. Это ребра, сросшиеся с позвоночником.
1: Мы не сомневаемся, что панцирь не панцирь называется.
0: Да, панцирь не панцирь, да.
1: Это понятное дело.
0: Кстати, а ты знаешь, что ребят, которые нас охраняют, у них же система защиты – это панцирь нашей противовоздушной обороны. И ласково их зовем черепашки.
1: Вот так. Привет,
0: да,
1: черепашкам.
0: Да, привет черепашкам, которые работают у нас каждую ночь. Ребята, если вы нас слушаете, спасибо вам огромное.
1: Друзья, сегодня у нас день морской черепахи. Продолжаем строчку. «Морская черепашка». Ну, а дальше оригинально, позитивно и креативно. За самое классное сообщение будет подарок – вкуснейший торт от компании «Плюшка».

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Вот оно какое наше лето! Наше лето,
4: радио портал. Радио портал 103.1 FM.
5: А мы с вами, дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня продолжаем строчку «Морская черепашка». В рифму, креативно, не в рифму, оригинально. Любые версии принимаем в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. От Галины смс-ку зачитаю, позволь.
6: Позволю.
5: Позволь.
6: Давай.
5: Галина нам написал: «Морская черепашка по имени Наташка от наших от дождей уплыла потеплей». Вот так. Интересно. Интересно. Есть версия от Арины. «Морская черепашка, милейшая мордашка, но если вдруг обидеть, вам торта не увидеть».
6: Ой,
5: здорово. А вот это вот классно.
6: Здорово.
5: Арина, супер.
6: Варюша пишет: «Морская черепашка любит плюшку, там вкусняшка. И морская черепашка носит куртку, утром прохладно».
5: Вот так.
6: Вот такой белый стих.
5: Александр пишет нам: «Доброе утро, Алексей и Лана, и все потенциальные пассажиры. Я тоже слушаю Радио Тапок». Ну что ж, группа Радио Тапок у нас сегодня популярна.
6: Вот так вот случайно, да, оговорилась. И выясняем поклонников.
5: Они поют каверы с очень точным переводом. Интересно. А версия Александра: «Морская черепашка объелась промокашкой и тужится, бедняжка. Не ешьте промокашку».
6: Знаешь, вот сейчас современные дети, наверное, даже не знают, что такое промокашка.
5: Ну,
6: для чего это? Помнишь, тетрадочку так открыл?
5: Ну, объясни, я вот не знаю. Вот сейчас Варя нас слушает.
6: Что ты не знаешь? Знаешь.
5: Ну, объясни, что такое промокашка?
6: Раньше в тетрадках, новую тетрадку, когда открываешь, там обязательно лежал такой листочек, который мы подкладывали под руку, чтобы впитывался пот с ладошки, иначе стержень тогда не пишет по той бумаге, где уже потожировые следы появляются. Чтобы у нас была всегда чистенькая работа, ну и можно
5: нужно
6: было стержень
5: вещица
6: вытереть. Да, нужная, кстати, вещица была. Сергей пишет: «Доброе утро, радиопортал, Алексей и Лана. Морская черепашка, влюбленная мордашка, нашла свою дворняжку в одной фуражке».
5: Вот так, хорошая версия. Наталья пишет: «Морская черепашка так любит обнимашки, к вам лапки она тянет, но иногда кусает».
6: Угу. Дарси пишет: «Доброе утро, радиопортал. Морская черепашка живет в моем кармашке. Морская черепашка надела вдруг рубашку, очки на нос стянула и мило подмигнула».
5: Отличная версия, превосходно. Есть у нас смс-ка, здесь простой привет. Передайте, пожалуйста, привет Маркову Олегу и его другу Колечке. Всем доброго утра. Всем доброго утра, друзья. Мы уходим на информационную паузу. Накануне у нас
6: Колечки,
5: Коля.
6: Другу Колечки-то
5: Коля
6: передавали,
5: Ванютин,
6: да?
5: Пришел, да. Сегодня день морской черепахи. Отмечаем вкуснейший торт от компании «Плюшка» на кону. Продолжаем строчку «Морская черепашка». Дальше оригинально, позитивно и сюда к нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. 5 предприятий планируют эвакуировать в Славянске, в том числе завод, где вели ремонт военной техники ВСУ, а также НИИ, где велась сборка БПЛА, это сообщило накануне Минобороны России. Срочность эвакуации заводов из Дружковки, Краматорска, Славянска свидетельствует о подготовке Киева к утрате Славянско-Краматорской агломерации, сообщила Минобороны. Также накануне стало известно, что штурмовики южной группировки уничтожают боевиков ВСУ в укрытиях, подвалах, квартирах, многоэтажек в Константиновке в ДНР. Киев продолжает применять тактику выжженной земли, объявляя массовую эвакуацию из Краматорска. Киевский режим постарается уничтожить все на этой территории, заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Россия не должна допустить блокады Западом своих ключевых морских направлений Балтики и Черноморья, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии России Николай Патрушев в интервью российской газете. По его словам, неонацистские банды запугивают население Украины и полностью контролируют Зеленского. Далее цитата: «По сути, сегодня на Украине мы выполняем миссию по спасению наших братьев, попавших под неонацистскую оккупацию». Конечно, наследники Геббельса по привычке переворачивают все с ног на голову и рассказывают сказки о том, что Москва якобы ведет завоевание Украины, отметил Патрушев. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что, возможно, что-то удастся сделать в плане урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трамп также заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. Цитата: «Теперь, когда покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», заявил Трамп журналистам. Также американский лидер рассказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. Напомню, переговоры состоялись в воскресенье. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам. Так объявленное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данное ведомство предложило принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля надзора в сфере образования. Уточняется, что предостережение получили Российский университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Казанский институт финансов, экономики и информатики и другие. Информация об объявленных предостережениях размещена в едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Курс доллара на сегодня 72.45, курс евро 83.80. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро всем, кто с нами на нашей теплой волне. Всем морским черепашкам привет!
1: Желаем каждому фантастически удачного и 100% успешного летнего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!

0: Ну а презент у нас сегодня действительно крутой, вкуснейший торт от компании «Плюшка».
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Не кусочек, а целый торт мы сегодня подарим тому, кто продолжит строчку «Морская черепашка» оригинально, креативно и позитивно. Мессенджер Макс для вас открыт, номер прежний 839-405-49-45.
2: И у меня есть сообщение от Ларисы. «Морская черепашка, красивая мордашка, всего морского царства ты, мисс очаровашка».
0: Очень хорошее сообщение. СМС от Надежды. «Морская черепашка катает чебурашку, который ей мешает, ушами загребает». А помнишь вот это? «Покатай меня, большая черепаха». Ну там львенок был, да?
2: Да, да.
0: Классно. Е-е-е-е.
2: Да, вот это самое прикольное. И мне кажется, «покатай меня, большая черепаха», он там не говорил.
0: А как?
2: Есть же, ну, нет, есть же какой-то там прикол, знаешь, эффект Манделы, то, что да. Вот мы думаем, что было, и мне что-то было связано с этим мультиком. Мы в следующий раз выясним.
0: Обязательно
2: и
0: найдем.
2: Расскажем.
0: Даже
2: да.
0: Сейчас отрывок этот где-нибудь поищем и включим в эфир.
2: Да. А Александр пишет: «Морская черепашка порвала 3 рубашки, набила 3 мордашки, напилась». Ну, как бы по рифме, да? «Напилась черепашка». А еще он сказал, что «я на промокашке всегда рисовал». То есть он использовал не по назначению ее. Ну, в принципе, чтобы в тетради не рисовать, и тетрадка оставалась чистенькой, вы все делали верно, Александр.
0: Александр про какую-то хулиганистую черепаху написал, которая в фонтан ныряет, наверное. Но не будем говорить.
2: Не будем.
0: Вероника СМС пишет: «Морская черепашка не ест манную кашку. Комочки попадают, ей очень неприятно».
2: Можно «напрягают» было рифму взять. Комочки напрягают.
0: Комочки попадают, да.
2: Черепашку напрягают. Сергей пишет: «Морская черепашка, во сне она милашка. С утра она совашка, до обеда голодашка, с обеда засыпашка, вечером танцевашка и к ночи уставашка».
0: Ну, это прям вот какая-то нововоронежская девушка, я не знаю. Может так себя чувствовать, да?
2: Может, может.
0: А есть от Леонида смс-ка: «Морская черепашка открыла где-то брашку, сидит ее лакает, такая вот крутая». Интересные варианты.
2: Дарси пишет: «Морская черепашка в грязи, как заморашка. Морская черепашка играет с другом в шашки. И морская черепашка во рту тащит ромашку».
0: Превосходно, Дарси, шикарная версия у вас сегодня. Дмитрий пишет смс-ку: «Морская черепашка кусает нашу Машку, и прямо ведь за ляжку. Все видел Николашка». Вот это да, блокбастер такой.
2: Причем в 3 сериях, да?
0: Да. И от Лизы сообщение смс: «Морская черепашка шашлык любит с барашка».
2: Такая нормальная черепашка. Кстати, вот и хотела сказать, что самая большая черепашка, абсолютный рекордсмен, который живет в океане, называется кожистая черепаха.
0: Но кожистая?
2: Да, кожистая.
0: Кожистая. А мы вот тоже, можно нас людей кожистыми называть? У меня и кошка кожистая.
2: Да, точно. Но тут еще как бы она известна под другими названиями: лютневая или лют. Но мне кажется, после ее характеристик ее просто можно лютой назвать, потому что вес черепашки достигает тонны, ну, в районе 950 килограмм.
0: Не лютая, а лютейшая такая.
2: Лютейшая. Размах передних ласт 2,5 метра.
0: Это самая большая?
2: Это самая большая, да, черепаха, которая живет в океане. Представляешь? Говорю, вот 2,5... Это же машина.
0: Да.
2: Это машина, которая переедет, не заметит. Она настолько крупная, и голова у нее настолько крупная, что она даже панцирь ее втянула.

0: Черепашка. Ну давай еще почитаем на сообщение. Вот смс-ки есть от Марины. Морская черепашка, прикольная мордашка. Классно.
1: А, вот Дарси, да, говорит, мне кажется, эту не прочитали. Да, совершенно верно, пропустили сообщение. Морская черепашка по имени Степашка, он ходит на работу служить морскому флоту.
0: Очень хорошо. Дарси у нас сегодня классно рифмует. Виталий пишет смс. Морская черепашка идет как неваляшка и любит простоквашку.
1: Ну вот Павел не отличался оригинальностью, он написала «Морская черепашка по имени Наташка с очками из Китая, такая вот крутая».
0: Ну, нормально.
1: И еще одну...
0: может быть, Павел...
1: И еще одну строчку Гарика Харламова. Ну, мы ее не будем озвучивать, Павел.
0: А что там, «Морская черепашка»?
1: Нет, это что-то другое.
0: Нет, это бумажка.
1: Нет, это бумажка, да.
0: Нормально, классно. Ну, возможно, Павел является автором вот этих строк. Может такое быть? Взял и для Натали... написал, а теперь вот и нам пишет, чтобы мы это все озвучили.
1: Все, может быть, все.
0: Друзья, день морской черепахи. Продолжаем строчку. Морская черепашка, ну а дальше оригинально и позитивно.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8 473 202.

0: 8-412-06-36-8-473-212-06-36.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня во вторник, 16 июня.
5: Овны. Сегодня динамичный день. Все будет получаться на высокой скорости.
4: Тельцы. Терпение и последовательность принесут материальный плюс.
5: Близнецы. Легкость в общении поможет наладить важные контакты.
4: Раки. Защита своих границ сегодня особенно важна и своевременна.
5: Львы. Щедрость и внимание к другим привлечет в вашу жизнь встречное тепло.
4: Девы. Тщательная подготовка к важной задаче обеспечит успех в делах.
5: Весы. Красота и эстетика вокруг поднимут настроение.
4: Скорпионы, меняйте то, что давно не решались. Трансформация старых привычек пройдет легко.
5: Стрельцы, юмор и позитив помогут выйти из любой ситуации победителем.
4: Козероги, долгосрочные цели сегодня получат новый импульс.
5: Водолеи, необычные решения окажутся самыми эффективными.
4: Ну и, наконец, рыбы, мечты и интуиция сегодня особенно близки к реальности.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами отмечаем День морской черепашки, ну и, может быть, где-то в душе мечтаем о том, как мы посетим или когда-то вспоминаем, посещали побережье морское, там видели черепашек. Продолжайте строчку «Морская черепашка».
2: И а у нас, дальше оригинальный,
1: и
2: позитивно.
1: И у нас есть, да, Дарси вот пишет, ой, Дарси у нас много пишет, морская черепашка по имени Сашка, он строгий учитель, морской водожитель.
2: Интересно.
1: Морская черепашка глотнула кофе чашку. Морская черепашка пошла искать шабашку.
2: Превосходно,
1: Дарси. Морская черепашка хотела съесть вкусняшку, зашла в кофейню плюшка за пирогом с капустой.
2: Так.
1: Морская черепашка носит платье в обтяжку. Это все Дарси у нас творит. Морская черепашка купила себе пряжку, и морская черепашка нашла себе компашку. Ну, видимо, пока искала шабашку, она нашла себе компашку.
2: Дарси, улыбнуться нас заставили. Классные сообщения. Продолжайте генерировать. Ульяна нам пишет. Морская черепашка, какая же мордашка. Красивая, крутая. Такая мощь большая. Это вот, видимо, про ту кожу.
1: Лютую черепашку, да. Олег пишет. Доброе утро всем. Морская черепашка одета в полосатую тельняшку. Плывет и слушает портал. Поднимает настроение нам.
2: Отлично. Люба смс-ку написала. Морская черепашка. Какая ты милашка. Я буду звать Наташка тебя, очаровашка.
1: Вот. Владислав, значит, вопрос не по теме. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто исполняет песню «Радиопортал. Твоя таблетка»?
2: Так, это гимн «Радиопортал». Исполнитель пожелал остаться в тени, но вот автора я не оставлю в тени. Она сидит напротив меня и хохочет. Текст написал Лана Вершинина. Вот такие мы творческие тут люди. А вот исполнитель сказал, а не надо про меня, не хочу славы.
1: А гимн мы исполняем хором, между прочим,
2: да.
1: И стоя.
2: Лайф, стоя.
1: Приложив правую руку в район сердца, да, и слушаем.
2: И поем.
1: И поем, да. Даже те, кто в автомобиле. Вот остановились, и все. Представляешь, такой поток едет, зазвучал гимн, и все остановились. Поют. Уважают.
2: Ну, все подпевают, это точно я знаю. Друзья, День морской черепахи отмечаем сегодня. Продолжаем строчку. Морская черепашка. Дальше оригинально, дальше позитивно. От вас ждем версии в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. На кону вкуснейший торт от компании «Плюшка».
3: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
2: Ну а еще «Плюшка» находится по адресу Победы 1. А, новый офис, можно так сказать, новый магазин открылся, новая...
1: Это ну, кафешечка.
2: Ну, кафешечка, да, такая кафешечка. Приятная, классная, друзья, обязательно посетите кафе «Плюшка Победы 1А».
1: У меня есть сообщение от Александра. Очень интересно. Морская черепашка по имени Наташка увидела Богдашку. Он тоже черепашка.
2: Так.
1: Да только вот Богдашка речная черепашка.
2: Ой-ой-ой.
1: Размером он с ромашку. Боится, что Наташка раздавит нам Богдашку. Богдашка с Наташкой, они, если честно, не пара.
2: Александр, это же шедевр.
1: Супер.
2: Шедевр просто.
1: Я как раз подготовила информацию про Богдашку. Александр, мы с вами просто синхронизировались. Если, значит, Наташка у нас лютая, да, до тонны и 2,5 метра размах ласт, то Богдашка-то капская, крапчатая, плоская черепаха. Это самая маленькая сухопутная. Тем более, вообще даже не речная, видите, она живет в других условиях. Ее называют еще намаквалендской черепахой из-за ареала обитания в Намаквалленде. Это за засушливый регион в Намибии. Вообще не знала такого даже слова «намаквалент». Размеры она...
2: Удивительно.
1: Ну, сейчас прочитала, узнала. Размер черепашки от 6 сантиметров до 10. То есть она, в принципе, может быть, как спичечный коробок. И если лютая у нас питается медузами, рыбой и прочим, то это питается цветами преимущественно желтого цвета и плодами ярко-красного цвета. Но я думаю, что это, наверное, с ее зрением как-то связано.
2: Ну, травоядная, в общем и целом.
1: В общем, да, травоядная. Точно, не пара они, не пара, не пара. Мы теперь все знаем и про Наташку, и про Богдашку.
2: Ольга написала нам смс-ку. Морская черепашка, креветки, таракашки. С приветом из Китая. Нет, мальчик, арбуз с хлебом, холодец. И оливье нам принеси, мы домой летим. Вот это вот история тоже интересная.
1: Ну, это отсыл, да, к кинофильму «Брата». Мальчик, мы домой летим. А Сергей пишет. Ой, ну тут, да, прям любовный сериал турецкий. Морская черепашка по имени Дашка. Любит она Сашку. А Сашка любит Машку. Узнала об этом Дашка, пошла она к Машке. Оказалось, Машка знает Дашку. Пошли они в кафешку. А Сашка теперь один бедняжка.
2: Ой, интересно.
1: Ну, слава богу, девчонки не подрались, да. Ну, а Сашка что? Ну, найдет.
2: Новую.
1: Найдет Юляшку или кого-нибудь еще.
2: Да, Полина пишет нам. Морская черепашка, отведуй-ка Люляшку. Отведуй-ка Люляшку. Хорошо.
1: О, и про Юляшку как раз Дарси присылает. Морская черепашка, зовут ее Юляшка. Такая вот крутая Юляшка озорная. И морская черепашка гоняет на пятнашке.
2: Вот это вот по-нашему современно, Дарси. Ну, классно. Вот у меня уже сомнения, кто лучше.
1: Кто? Да,
2: тут такие истории. А вот Юля нам, кстати, Юляшка написала смс-ку. Как морская черепашка с бара тащится Наташка? Вот здесь не продолжение строчки, здесь просто история. Как морская черепашка
1: с бара
2: тащится Наташка. Друзья, день морской черепахи отмечаем. Продолжаем строчку «Морская черепашка». Дальше оригинально, креативно, ну, в общем, как вы умеете.
1: В общем, как всегда.
2: Да, за торт боремся.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: По сообщению синоптиков, сегодня 16 июня в Нововоронеже ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба.
9: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 19+.

0: Разбудильник.
1: Ну что, дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы продолжаем строчку «Морская черепашка». Дальше остроумно, дальше креативно. У вас это получается. Вот, к примеру, Арина, второе сообщение СМС прислала нам. «Морская черепашка. Зовут ее все Машка. Сестра она Наташки, подруга Чебурашки».
2: Как все серьезно. А Жанна дальше пишет. «Морская черепашка, не плачь ты по Богдашке, не стоит слез и Сашка, Бизе, Буше и Плюшка, будь счастлива, подружка».
1: Ну, это вот, видимо, продолжение к истории Александра, да? Там у них не срослось, у Богдашки,
2: черепашки. Да у нас тут вообще целый сериальчик такой развился. На несколько сезонов уже практически хватит.
1: Ребята, вы молодцы.
2: А дальше, у нас написала Ангелина. «Доброе утро, хочу поздравить с днем рождения своего брата Арефьева Владислава».
1: Это Владиславу.
2: «Здоровья, семейного благополучия, счастья и всего самого-самого наилучшего». Ну а дальше продолжение, именно вот следом идет. «Морская черепашка, хорошая компашка, большая ты стесняшка, голодная бедняжка, дадут тебе поблажку, вручат тебе вкусняшку».
1: Классно, хорошая версия.
2: Видимо, сюда же поздравление входило, что вручат тебе сегодня вкусняшку, Владислав Арефьев.
1: Арина смс-ку третью прислала нам. Вот у нас Дарси генерирует мощно сегодня, Арина тоже не отстает. «Морская черепашка на сушу вылезала, сорвать себе ромашку давно она мечтала». Так.
2: Ну да, черепашка сегодня, смотри, какая романтичная, все время с ромашкой. А я сейчас расскажу не очень романтичную черепашку. Свиноносная черепаха.
1: Свиноносная?
2: Да, единственный представитель вот современный дожил до наших дней. И у нее название связано с характерным мясистым хоботком носом, напоминающим пятачок свиньи. Есть фото этой черепашки, реально...
1: На хрюшку похоже только в панцире, да?
2: Ну да, мне кажется, если ты увидишь такое в морюшке, океане, испугаешься. Это нечто. Вот так вот природа, знаешь, как обидела черепашку.
1: Ну, бывает, бывает.
2: Так что, друзья, можно еще что-то сюда пририфмовать. Свиноносные бывают. Я так это накидываю идеи, что не только с ромашками, а пятачок у нее еще может быть.
1: Арина написала нам четвертое сообщение. «Морская черепашка плывет с тобой рядом, улыбка на мордашке, чего еще мне надо».
2: Вот, улыбка пятачком, пятачок улыбается.
1: 8-3-9-405-49-45. Друзья, сегодня отмечаем День морской черепахи, ну и продолжаем строчку. «Морская черепашка». Оригинально, позитивно и весело. За самое классное сообщение будет вкуснейший торт от компании «Плюшка». Давно у нас не было гимна «Укротители драконов».
2: Ребят, для вас, вы сегодня в строю, мы знаем всегда, каждое утро.
1: В строю, хороших пассажиров вам, ну и чтобы вот целый день вы туда-сюда, туда-сюда. А туда-сюда не просто по городу, а давай...
2: И никак черепашки медленно.
1: Да, вот так Воронеж.
2: Хорошие рейсы, чтобы были.
1: Да.
3: Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда-сюда, туда-сюда.

остался бы здесь, но на танцполе нельзя стоять на одном месте. Ты спросишь, куда я пойду? Ну как куда? Туда, сюда, туда.

0: Разбудильник.
1: Ну что, эта прекрасная песенка прозвучала для наших укротителей драконов туда-сюда. Они не бездействуют на своем рабочем месте. И слово дня, твое любимое слово дня.
2: Слово дня, рубрика слово дня, друзья. Слово дня. Как всегда, Атлан Вершинин. Ну что, давай,
1: вот
2: я подожди, я бумажку подготовлю свою.
1: Бездействие на рабочем месте называется абсентеизм.
2: Абсентеизм.
1: И никак с абсентом не связано это.
2: Абсентеизм. Бездействие на рабочем месте.
1: Бездействие на рабочем месте. То есть ты приходишь целый день и груши околачиваешь.
2: Абсентеизм.
1: Абсентеизм,
2: ну,
1: да.
2: Ну, а еще можно, знаешь, как есть такие люди, и бурдеи. Вот тоже тебе слово дня. А это как аббревиатура, имитация бурной деятельности.
1: Поняла, да.
2: Но здесь чуть-чуть отличается.
1: Ну, это происходит от латинского слова absentis, отсутствующий. Еще там есть вариант, когда люди не участвуют в голосовании, это тоже абсентеизм, либо ты пришел на выборы и опустил пустой бюллетень, да, то есть никаким образом не проявил свое там желание что-либо сделать, бездействие. Ну, в общем, ребята, укротители драконов абсентеизмом не страдают, как и мы с тобой, Леш.
2: Да, мы трудимся, работаем и рассказываем вам всякие интересности.
1: И зачитываем ваши сообщения. Сегодня мы продолжаем фразу «Морская черепашка». Слушай, тут еще один сезон нашего сериальчика. Сергей пишет: «Морская черепашка по имени Пуляшка ушла гулять с Флешкой. Встретила она Игоряшку и похмелила она этого бедняжку».
2: Вот так.
1: А, ну, это она не, он не Флешка, он второй раз прислал. Это Фляшка он хотел написать. Да, морская черепашка по имени Пуляшка ушла гулять с Фляшкой, встретила Игоряшку и похмелила бедняжку. Все по-серьезному так как.
2: История, да, такая. Есть сообщение от Александра у нас.
1: Да. Зачитываем.
2: Морская черепашка попала... Да что ж у вас все с алкоголем? Тут в плен к алкашке. И стала там Наташка работать открывашкой. Но храбрый наш Богдашка, речная черепашка, напал он на алкашку, освободил Наташку, увел ее с собой, теперь живет с женой.
1: Как все
2: а
1: серьезно.
2: Вот еще Александр,
1: а он еще, да,
2: мы таксисты.
1: Сибариты.
2: Это что значит?
1: Ну, сибариты — это люди изнеженные, любящие роскошь. Да.
2: Вот такие.
1: Вот, да. Ну, не абсентеисты. А они, может быть, сибариты, которые абсенты употребляющие, но не абсентеисты.
2: Так, никакого алкоголя. Прекратите мне про алкоголь больше.
1: А я узнала интересный момент.
2: Читать сообщение. Так, слушай, подожди. Про алкоголь читать сообщение больше не будем.
1: Все, не будем.
2: Никаких алкашек, похмеляшек. Мы не пьем, друзья.
1: И вам не рекомендуем.
2: Не советуем. Мы за здоровый образ жизнь. Через пару минут будем подводить итоги.
1: Ой, как же... это сложно.
2: Да очень сложно.
1: Ребят,
2: очень сложно.
1: Вот сегодня столько интересного вам написали. Мы, наверное, опять будет у нас камень, ножницы, бумага или что-то такое.
2: Ну, подумаем. Вот Дарси классно написала, Александр мощно пишет нам. Ну, еще есть тут и Арина, и Ангелина,
1: да, и Жанна.
2: И
1: хорошо подытожила, да, наш
2: сейчас
1: сериальчик, романчик.
2: Решать.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеж-дом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеж-дом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Вообще у нас по итогу получилась офигенная черепашка. Лёш, смотри, она одета в полосатую тельняшку. У нее татуха на ляжке.
1: Она милашка.
0: Да, милашка, мисс очаровашка там выиграла какой-то конкурс. Сменила энное количество кавалеров. Сходила в плюшку там перекусила, выпила кофейку. Ну, в общем, звезда дня просто.
1: Звезда дня. У тебя слова дня, звезда дня. А давай без этого всего.
0: Хорошо, давай без этого.
1: Финальные сообщения, друзья, зачитываем. Вот прямо сейчас заканчиваем принимать сообщения. Да. Стоп, все, останавливаемся. Есть у нас от Сергея свежее
0: есть
1: сообщение.
0: Есть от Сергея. Морская черепашка по имени Наташка. О, куда-то оно у меня делось.
1: Семейная обручашка.
0: А, ну то есть любовью все-таки закончилось. Все хорошо у нее.
1: Так, и от Дарси финальные сообщения. Морская черепашка. В огороде устроила вспашку, помидорами все засадила, и потом их на осень закрутила. А зимой под картошку соленье, всем морским друзьям на удивление. Ела и запивала квасом, хвасталась своим вкусным запасом. Шикарно!
0: Морская черепашка глотнула чашку чая на 103,1 подключилась, в Алексея Илану влюбилась.
1: Вот. Ну туда, тут морская черепашка глотнула чая чашку. На 103,1 подключилась, в Алексея Илану влюбилась, классно.
0: Вот так вот, да. Ну и нас поблагодарили за наш труд и отличное настроение на весь день. А мы стараемся очень.
1: Дарси, а мы вас благодарим за то, что вы сегодня невероятно классно генерировали сообщения. Победитель Дарси. Никаких споров у нас не будет, потому что Александр у нас истинный джентльмен.
0: Истинный джентльмен. Он написал, что укротители девочкам всегда уступят. И вообще, он не за торт боролся, а из любви к поэзии все сочинял.
1: Но, тем не менее, Дарси, я был за вас. Лана была за Александра.
0: Я была за Александра, и Игорь, по-моему, в самом начале про тату на ляжке написал. Ну, очень мне понравилось.
1: И финально от Жанны. Давай прочитаем. Давай. Жанна старалась. Морская черепашка, та самая компашка, Богдашка, Сашка, Машка. Всех ждет на встречу выпускников. Жанна, вы тоже сегодня писали великолепно. Вам огромное спасибо. Ну и от нас.
0: Ну, это прекрасный финал, да, вы прям так здорово подвели и зафиналили.
1: История, целая история. Начал ее Александр, Жанна подхватила, там и Игорь добавил, ну, можно прям книгу написать про морскую черепашку. Ребята...
0: Можно, но мы снимем лучший фильм, мы уже определились.
1: Фильм, а пойдем к кому, кто у нас режиссер?
0: Виталий Суслин, ну, Воронежский.
1: Суслину обратимся, да, и скажем, ну, слушай, товарищ Суслин,
0: у нас готовый сценарий,
1: сценарий про морскую черепашку и про все ее истории.
0: Снимать будем на водохранилище.
1: Дарси, итак, писала нам следующее. Мы расскажем всем, что вы написали. Морская черепашка живет в моем кармашке. Давай по одной читать.
0: Подождите.
1: Морская
0: сейчас.
1: Черепашка надела вдруг рубашку, очки на нос стянула и мило подмигнула.
0: Морская черепашка сама очаровашка.
1: Морская черепашка по имени Степашка. Он ходит на работу служить морскому флоту.
0: Морская черепашка в грязи, как заморашка.
1: Морская черепашка играет с другом в шашки.
0: Морская черепашка во рту тащит ромашку.
1: Вот еще морская черепашка...
0: Пошла искать шабашку.
1: Морская черепашка глотнула кофе чашку.
0: Морская черепашка купила себе пряжку.
1: Морская черепашка нашла себе компашку.
0: Морская черепашка напялила подтяжки.
1: Морская черепашка гоняет на пятнашки. Вот это сообщение мне очень понравилось.
0: Морская черепашка, зовут ее Юляшка, такая вот крутая Юляшка озорная.
1: Ну и финальное стихотворение, плюс еще стихотворение, которое морская черепашка глотнула чаю чашку. 103.1 подключилась, в Алексея Илану влюбилась. Дарси, ну вы просто круто сегодня писали, очень много придумали. За это вы получаете вкуснейший торт от компании «Плюшка». Друзья, все остальные, не переживайте, вы крутые, вы классные.
0: Всем огромное спасибо, вы доставили нам море удовольствия. Мы тут смеялись, улыбались, комментировали за кадром.
1: Да, классно провели утро. Как всегда, в завершении эфира расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, во вторник, 16-го. Июня. Итак, сегодня отмечается день рождения выставки достижений народного хозяйства, ВДНХ, Международный день семейных денежных переводов. О, вот это вот хорошо. Семейный денежный перевод.
0: Ждем.
1: Да, далее. Международный день морской черепахи, день свежих овощей, день шоколадной помадки. Это все сегодня.
0: И именинники у нас сегодня Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.
1: Всем вышепричисленным. Ну а вам, дорогие наши радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
0: Ну и всем доброго дня и доброго здоровья.
1: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
0: Лана Вершинина и утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5 или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильных сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно на совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Киеве процветает неонацистский режим. Об этом говорится в совместном докладе Министерства иностранных дел России и Белоруссии. Дипломаты обеих стран отмечают, совершенно очевидно, у власти в Украине находятся откровенные нацисты, следующие во всем своим идеологическим вдохновителям из нацистской Германии и на этом пути совершающие бесчисленное количество грубейших и систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. Все это сопровождается многочисленными свидетельствами и фактологическими подтверждениями укоренения неонацистских процессов на Украине. Шагов Киева по переписыванию истории, дискриминационных мер в отношении русскоговорящего населения страны, ужесточение мобилизации, преследование верующих и идеологических противников преступного режима. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Усилия оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымом и прилегающими водами потерпели крах. Арбитраж в составе 5 независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России, Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. Многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятков статей Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву отвергнуты. Помимо этого, отклонены абсурдные и циничные требования о демонтаже Крымского моста. Впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод. Арбитраж в Гааге отказал Украине в компенсациях и репарациях за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Минэнерго сообщила о полной обеспеченности аграриев топливом для полевых работ. Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. В ведомстве добавили, вопрос находится на постоянном контроле Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительных властей российских регионов. Отмечается, агропромышленный комплекс Российской Федерации сумел сохранить стабильность даже на фоне сложной погоды и внешнеэкономического давления. Действующий запрет на вывоз бензина за пределы России, напомню, продлен до конца июля этого года и теперь безоговорочно распространяется даже на непосредственных производителей. Более 1,5 миллиона граждан России смогут впервые выразить свое волеизъявление на выборах в единый день голосования. В этом году ожидается масштабная избирательная кампания, в ходе которой планируется заместить более 20,5 тысяч депутатских мандатов. В связи с геополитической напряженностью выборы депутатов Госдумы будут сложнейшей избирательной кампанией за все последние годы. Само голосование будет проходить в течение 3 дней и начнется, предположительно, 18 сентября. Точную дату начала выборов назначит президент своим указом не позднее 21 июня. Досрочное голосование для военных в зоне проведения специальной военной операции планируют организовать с 30 августа по 17 сентября. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное-белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от себя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря. Может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: В студии Николай Иванютин. Дежурные средства ПВО в период с 20 часов до 7 утра уничтожили 172 украинских беспилотника. Объект Московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате атаки БПЛА. Российские бойцы тем временем в юго-западной части Константиновки окружили 4 подразделения ВСУ, включая штурмовой батальон «Карпатская сечь». Российские соединения и воинские части наступают на широком фронте в северной части ДНР, уничтожают формирования ВСУ, обороняющиеся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. В Константиновке наши штурмовые подразделения ведут уличные бои, полностью установлен контроль над восточной частью города. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах проводится поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. Мошенники предлагают россиянам устроиться на легкую подработку, при этом просят оплатить форму, бейдж, медкнижку, страховку, обучение, пропуск, регистрационный сбор или возвратный депозит за оборудование. Также под предлогом трудоустройства аферисты могут потребовать персональные данные гражданина, фото паспорта, ЭНН, СНИЛС и данные банковской карты якобы для выплаты гонорара, а затем злоумышленники используют их для оформления микрозаймов, регистрации аккаунтов или вовлечение в дроперские схемы. Легальной подработке характерен письменный договор, официальный сайт, проверяемые реквизиты и отсутствие любых платежей со стороны работника за само право выйти на смену. День молодежи России, напомню, отмечается в последнюю субботу июня. За право выйти на смену. Будущие власти Молдавии, которые придут к управлению страной после Майи Санду, вернут русский дом и восстановят диалог с Россией. Это заявил бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Дадон. По его словам, молдаване хотят, чтобы в Молдове была промолдавская власть, которая защищает национальные интересы, которая общается и с Москвой, и с Брюсселем, и с Китаем общается, с Турцией, с Белоруссией, с другими странами. Решение о денонсации соглашение с Россией о функционировании русского дома в Кишиневе было одобрено президентом Молдавии Майей Санду. Для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие 5 лет. Договор вступил в силу летом 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля этого года. Новый препарат для лечения гепатита Б разрабатывают специалисты Сеченовского университета. Ученые развивают новое направление, технологию генетического редактирования против гепатита Б. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Ученые вуза работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток. В университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. В настоящее время специалисты проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечению патологии голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применять для восстановления хрящевой ткани и других органов. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, курс евро 83,80. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши Край. Суши доставит. Суши Край. Роллы доставит. Суши Край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши Край. Это вкусно. Суши Край. Это быстро. Суши Край. Заказывай. SushiKrai.ru.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5 или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация и управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянное совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство в управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром, видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова со своей стороны объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она отмечала, что исходя из запроса избирателей, единый день голосования в этом году может продлиться 3 дня. Всего в стране пройдет более 2200 кампаний разного уровня. Предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Минобороны России показала удар расчетом БПЛА «Герань-2» по зданию в Харькове, где базировались украинские производители боевых частей для дронов и ракет. В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона «Камикадзе Герань-2» «Сикер» был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове. Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы, специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа. Сегодня СМИ сообщают о том, что в Харькове снова прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Ревизию названий улиц, общественных пространств и учреждений проведут в Крыму и рассмотрят возможность переименования тех из них, что носят имена людей, оставивших негативный след в истории, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он пояснил, что возможна смена названий крымских улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории страны. По словам Константинова, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемой историком Владимиром Бобковым. Солнечная активность остается слегка повышенной, но упадет в ноль, когда закончится энергия в единственной действующей на звезде группе пятен, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Отмечается, что вспышечная активность сейчас слегка повышена. На звезде видна пара крупных протуберанцев. Если они оторвутся, можно будет ожидать красивые кадры, но для Земли эти структуры опасности не представляют, уточнили ученые. Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 зеленых дней, прогнозируют ученые. Курс доллара на сегодня 72 рубля 45 копеек, а курс евро 83,80. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. «Радиопортал». Равняйся на нас.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Лето. Время путешествий с «Лиский тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва выражает готовность к обстоятельному и конструктивному диалогу с Киевом. В Кремле подчеркивают, риторика украинской стороны относительно разрешения кризиса, звучащая на полях саммита «Большой семерки», проходящего эти дни во Франции, должна перейти от лозунгов с высоких трибун к ответственной и серьезной межгосударственной работе. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение и выступил с предложением главе киевского режима приехать в российскую столицу на переговоры. По словам президента, встреча может состояться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном соглашении с Украиной. В Министерстве иностранных дел сообщили, глава российского государства готов ко встрече, но только в том случае, если будет президентская повестка. Пока ее нет. Известно, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас не ведется. Дожди и засуха осложнили развитие посевов. Как сообщает Национальный союз агростраховщиков, признаки отставания в развитии сельскохозяйственных культур в настоящее время наблюдаются в 27 субъектах страны. В ряде регионов аграрии столкнулись с перевлажнением почв, а в других – с дефицитом осадков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на юге. Это усложняет ситуацию и задерживает прибытие урожая. Погода остается влажной и прохладной. Прежде всего речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Но эксперты пока не спешат пересматривать прогнозы урожая, указывая на крайне неоднородную ситуацию. Однако из главных тенденций сезона стало расширение посевов масленичных. Рекорд по подсолнечнику и яровому рапсу фактически уже состоялся. Масленичные культуры выбирают из-за их высокой маржинальности и засухоустойчивости. Российский бизнес делает ставку на стажеров. Треть компаний проводит программы по стажировке, около трети нанимают молодых специалистов сразу на постоянную работу. Согласно отраслевым данным, в первом квартале нынешнего года компании активнее предлагали стажировки поварам. Также в топ самых востребованных стажеров попали начинающие упаковщики, менеджеры по продажам и строители. Как стало известно, 55% работодателей предлагают сотрудничество более чем половине кандидатов, прошедших стажировку. Четверть нанимателей готовы принять в штат только самых успешных кандидатов. В настоящее время идет большой объем работы по замене ряда людей искусственным интеллектом, поэтому отчасти эта работа закрывается. Но все-таки на те позиции, где требуется персонал, который невозможно заменить нейросетями, серьезные компании, выстраивающие карьерные пути, стараются как можно раньше брать к себе молодежь. Компания Sullers объявила о выходе на российский рынок семейства легких коммерческих автомобилей SF5. Транспортные средства выпускаются на заводе в Елабуге по полному циклу. Доступны модификации полной массы 3,5 и 4,2 тонны. В линейку входит цельнометаллический фургон с кузовом объемом почти 12,5 кубов, 15-местный автобус, а также грузопассажирские варианты. Также на базе SF5 могут быть выполнены инкассаторские машины, скорой помощи, автодома и прочий спецтранспорт. Отмечается, Sullers F5 является первым автомобилем в своем классе, серийно оснащенным классическим шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором. Для всех модификаций также доступна шестиступенчатая механика. Трансмиссии обоих типов сочетаются с локализованными дизельными двигателями объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадей, соответствующих эко-классу Евро 5. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

я говорю, опустоши свой разум, будь бесформенным, аморфным, как вода. Вода может течь, а может крушиться вокруг. Будь с водой.

0: не плюшка. Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мото

шины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва выражает готовность к обстоятельному и конструктивному диалогу с Киевом. В Кремле подчеркивают, риторика украинской стороны относительно разрешения кризиса, звучащая на полях саммита «Большой семерки», проходящего эти дни во Франции, должна перейти от лозунгов с высоких трибун к ответственной и серьезной межгосударственной работе. Напомню, ранее Владимир Путин выразил твердое убеждение, выступил с предложением главе киевского режима приехать в российскую столицу на переговоры. По словам президента, встреча может состояться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном соглашении с Украиной. В Министерстве иностранных дел сообщили, глава российского государства готов ко встрече, но только в том случае, если будет президентская повестка. Пока ее нет. Известно, официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас не ведется. Дожди и засуха осложнили развитие посевов. Как сообщает Национальный союз агростраховщиков, признаки отставания в развитии сельскохозяйственных культур в настоящее время наблюдаются в 27 субъектах страны. В ряде регионов аграрии столкнулись с переувлажнением почв, а в других – с дефицитом осадков. Наиболее сложная обстановка наблюдается на юге. Это усложняет ситуацию и задерживает прибытие урожая. Погода остается влажной и прохладной. Прежде всего речь идет о Краснодарском и Ставропольском краях. Но эксперты пока не спешат пересматривать прогнозы урожая, указывая на крайне неоднородную ситуацию. Однако из главных тенденций сезона стало расширение посевов масленичных. Рекорд по подсолнечнику и яровому рапсу фактически уже состоялся. Масленичные культуры выбирают из-за их высокой маржинальности и засухоустойчивости. Российский бизнес делает ставку на стажеров. Треть компаний проводит программы по стажировке, около трети нанимают молодых специалистов сразу на постоянную работу. Согласно отраслевым данным, в первом квартале нынешнего года компании активнее предлагали стажировки поварам. Также в топ самых востребованных стажеров попали начинающие упаковщики, менеджеры по продажам и строители. Как стало известно, 55% работодателей предлагают сотрудничество более чем половине кандидатов, прошедших стажировку. Четверть нанимателей готовы принять в штат только самых успешных кандидатов. В настоящее время идет большой объем работы по замене ряда людей искусственным интеллектом, поэтому отчасти эта работа закрывается. Но все-таки на те позиции, где требуется персонал, который невозможно заменить нейросетями, серьезные компании, выстраивающие карьерные пути, стараются как можно раньше брать к себе молодежь. Компания Sullers объявила о выходе на российский рынок семейства легких коммерческих автомобилей SF5. Транспортные средства выпускаются на заводе в Елабуге по полному циклу. Доступны модификации полной массы 3,5 и 4,2 тонны. В линейку входит цельнометаллический фургон с кузовом объемом почти 12,5 кубов, 15-местный автобус, а также грузопассажирские варианты. Также на базе SF5 могут быть выполнены инкассаторские машины, скорой помощи, автодома и прочий спецтранспорт. Отмечается, Sullers F5 является первым автомобилем в своем классе, серийно оснащенным классическим шестидиапазонным автоматом с гидротрансформатором. Для всех модификаций также доступна шестиступенчатая механика. Трансмиссии обоих типов сочетаются с локализованными дизельными двигателями объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадей, соответствующих эко-классу Евро 5. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 45 копеек. Курс единой европейской валюты – 83 рубля 80 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Отрицать или подвергать сомнению успешность китайского автопрома сегодня уже не получается. Уж больно массовым он стал во всех странах и континентах. А его доступность по сравнению с некогда привычными игроками рынка лишь подтверждает успешность данного явления. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние десятилетия китайский автопром совершил настоящий прорыв, обогнав по темпам развития европейских и японских конкурентов, на что тем потребовались десятилетия. Если раньше китайские автомобили были лишь бюджетной альтернативой, то сегодня они активно конкурируют, предлагая в массовом сегменте решения, отсутствующие или доступные только в дорогих комплектациях у своих конкурентов. Главное преимущество китайских автомобилей сегодня – это скорость внедрения технологий. В то время как европейские и японские автопроизводители работают по 5- или даже 10-летним циклам обновления, китайские компании обновляют программное обеспечение дистанционно и выпускают новые модели, но чуть ли не каждые 2-3 года. Это дает покупателю более современный автомобиль без долгого ожидания. Особенно выделяются цифровые технологии. Большой мультимедийный экран, цифровая приборная панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, навигация, управление через приложение. Зачастую это стандарт для китайских кроссоверов, тогда как у конкурентов это лишь опции для дорогих версий. Интеграция со смартфоном – еще один козырь. Китайский автомобиль изначально создавался для пользователей мобильной сервисов, предлагая через приложение дистанционный запуск, контроль состояния, открытие дверей, управление климатом, проверку заряда аккумулятора и местоположения. Эти функции становятся нормой для современного автовладельца.
0: Автомобильные факты.
1: Значительные перемены произошли в сфере автомобильных технологий. Системы, которые ранее были привилегией лишь премиум-класса, такие как, например, адаптивный круиз-контроль или автоматическое торможение, теперь стали стандартом для многих китайских автомобилей, причем даже в базовых комплектациях. Это означает, что безопасность и комфорт стали доступны более широкому кругу покупателей без существенного увеличения стоимости. Параллельно китайские автопроизводители совершили настоящий прорыв в области электромобилей и гибридных технологий, являясь крупнейшим рынком электрокаров. Китай стимулирует постоянно совершенствование разработок. В результате китайские компании обладают глубокими знаниями в области батарей, электрических силовых установок и систем управления энергопотреблением. Сегодня их электромобили демонстрируют впечатляющие показатели запаса хода и эффективности, вообще не уступая мировым брендам. Тем не менее, говорить о полном превосходстве китайского автопрома над европейскими или японскими конкурентами пока, правда, рановато. Европейцы все-таки сохраняют лидерство в управляемости и инженерных решениях, а японцы в надежности силовых агрегатов. Однако в массовом сегменте разрыв сокращается так стремительно, что, как говорится, остается только удивляться. Сегодня выбор покупателей все чаще определяется вообще не маркой или страной производства, а именно набором технологий, уровнем оснащения, да и удобства пользования тем или иным транспортным средством. По этим критериям китайские автомобили уже совершенно спокойно и успешно конкурируют с признанными лидерами. Более того, в сфере цифровизации, подключенных сервисов и пользовательского опыта китайские производители вообще формируют новые бренды, заставляя европейских и японских конкурентов следовать именно за собой. Ведь недаром, видя сегодня тех старых привычных японцев или, например, баварцев узкоглазых, мы думаем, ну вот, китайский прищур добрался и сюда. Ведь это факт, согласитесь. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой. О, совсем другой разговор.
8: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

словечко от тебя зря поверил.

опять не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня дома.